и враждебный еврей. На нами дорогие силы, на главном идут, ой, расколотись.